boogie boogie boogie boogie story со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мисл люди гарал. Ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажи диха, здей всяк члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни овир, резо кар съм нор, ес мам кромпир. Всяк да не измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Човек съм кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor.

0: ему боги-боги-боги-боги-боги-боги-створ.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.